0: Вот, понял что?
1: А бабушка Русия Мария.
0: Русия Мария. Мария. И Мария. Вы кто же вам? Ой, куда я надеюсь?
2: Да, да.
0: Да, давай, давай, давай. Ой, я вам. Sekarang mama tadi muncul aja dia nggak punya rumah sih, Bob.